меня там хлеб. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Меня там, я голоден. Эй, заберите свой металлолом.

Миледи, я прошу вас, коль сосете мне, делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте этикет.